нашим крепкий дрон. Позвольте службу 988. Берете наш крепкий дрон. Позвольте службу 988.